0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на автор.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру».
3: Акции действуют до конца года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29-го.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Решиться сложно.
2: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом? Это 98 квадратных метров гармонии.

и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком» неофета.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин

0: дверной. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.

0: космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айда-парке?
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый», улица Верхняя, 17, телефон 683535.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена 93-48-58. Реклама.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69 79 67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93 48 58.
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Решиться сложно.
13: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. ТАУ Галерея, первый этаж.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
9: Акции действуют до конца года.
0: Реклама.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прям молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал».

0: подготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали!
0: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Нужны двери? Звони!
5: 8 800 511 4040.
6: Магазин «Дверной».
7: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
7: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации.

0: 2025 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выходные с семьей в Айда-парке!
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37, 50, 50.
4: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка, а затем забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе Озон можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355.

0: 02-25-55-55. ООО «ЛСКМ Неофета».
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта.

0: имя Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
5: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
6: А где тормоз? Стойте!
7: Битва моторов. Уже в кино.
8: 12+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
11: Еще одна история у нас есть.
10: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября.
12: 16+.
13: Авторадио.

0: Указание. Требуется консультация специалиста.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. 56. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
6: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. Затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты

0: двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении российского лидера. Текст распространила пресс-служба президента. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что провел очень успешный разговор с Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион позже. Минфин США по распоряжению Трампа выдает России временную лицензию на поставки дизельного топлива на мировые рынки. Сам Трамп просчитывает, что договоренности с Путиным и контроль над Ормузским проливом помогут снизить цены на топливо в США и других странах рекордными темпами. В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп уже несколько раз говорили по телефону. Предыдущий разговор лидеров состоялся 8 сентября. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по итогам поездок в Киев и Москву американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, которые состоялись 5 и 6 сентября. Но разговор накануне продлился дольше предыдущего. Лидеры беседовали 1,5 часа. Предыдущая встреча их длилась около часа, передает ТАСС. При этом последний разговор не является рекордным по длительности. В конце апреля Путин и Трамп беседовали более 1,5 часов. В предыдущие годы у лидеров тоже случались продолжительные беседы. Так, в октябре 2025 года Путин и Трамп говорили по телефону около 2,5 часов.
1: Про происшествие.
0: При налете беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Людей эвакуировали. В Тарах был ранен один человек. Мужчина госпитализирован. По словам губернатора, российские ПВО продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ.
1: Про столицу.
0: Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексируют 16 октября на 6 рублей. С этого момента она составит 25 рублей за участок. При этом проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также выходные и праздники. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

0: размер страховых взносов. Эксперты отмечают, что ухудшение условий для выплат премий носит не циклический, а структурный характер. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Не просто повело, а подвело нас 10 октября к очень значимому событию, к финалу проекта «Формула Авторадио». И с этого момента мы начинаем активно следить за его ходом.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Да, на календаре 10-10, и кто-то эту дату запомнит на всю жизнь. Мы сегодня это узнаем. Подходит к апогею проект «Формула Авторадио». Тысячи слушателей со всей страны приняли в нем участие. Они проходили тест на знание ПДД на нашем сайте, и мы выбрали лучших из лучших. 10 финалистов примут участие сегодня в финале в гонке по правилам. Мы о ней обязательно подробно расскажем. С коллегами будем активно следить и за подготовкой, и за самой гонкой. Так что располагайтесь удобнее у приемников и погружайтесь в атмосферу азарта и невероятных подарков. Напоминаем, сегодня финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях «Авторадио». Друзья, подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+.
1: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Ограниченное предложение от автоцентра

0: Юбилейный. Единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца ноября. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60 07 66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: ТАУ Галерея, первый этаж.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
3: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
4: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
3: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО колесадаром.ру. ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.
2: Я наконец-то нашел то, что...

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
7: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Омецкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фрис» при покупке от 35 тысяч рублей.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
13: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на

0: сайте sagas-med.ru.
1: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 11 сентября 2025 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
4: Выходные с семьей в Айда-парке?
5: Здорово!
4: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
8: Что, понравилось быть человеком?
7: Человеком быть больно.
9: 6+.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
1: Всегда на связи.
5: Авторадио.

0: Ростова.
1: Наталья, здравствуйте. Мы нашей дружной командой уже ждем участников, которые потихоньку подъезжают на точку сбора. Машины, к слову, уже готовы. Это 10 красивых черных брендированных «Лады Аура». Старт намечен на полдень. Финалисты отправятся по маршруту, но перед этим их ждет медосмотр и инструктаж. Участникам заезда расскажут все детали и нюансы. Ну а пока мы ждем, когда соберутся все наши финалисты.
0: Надежда, спасибо. Я добавлю, экипажи проедут по улицам Москвы под контролем инспекторов, камеры и судейской команды. Участник, который проедет без нарушений, за самое короткое время получит главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. Участников с четвертого по десятое места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Следите за нашим эфиром. Также все самое интересное сегодняшнего заезда можно посмотреть во всех соцсетях Авторадио. Ну а сейчас к другим новостям.
2: Про Евросоюз.
0: ЕС грозит зимний дефицит газа, из-за чего, возможно, придется в экстренном порядке искать замену утраченным объемом энергоносителей. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на отчет Американского института экономики, энергетики и финансового анализа. Издания отмечают, что дефицит создает угрозу резкого роста счетов за электроэнергию и введения принудительных мер по экономии ресурсов, если Союзу не удастся найти альтернативные источники поставок. На нарушение глобальных цепочек поставок энергоносители продолжает оказывать влияние конфликт на Ближнем Востоке. В результате этой зимой ЕС столкнется с общим дефицитом природного газа в объеме до 14 миллиардов кубометров. Это составляет около 70% от потребностей Союза.
2: Про вирусы.
0: Иммунитет россиян, который сформировался ранее в результате перенесенной инфекции или вакцинации, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов гриппа. Об этом РИА Новости заявили технические эксперты ВОЗ. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. В этой связи ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год. Ну а сейчас ситуация с гриппом в России стабильна. Вакцины от заболевания полностью обновлены, заявили в Минздраве. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Звук поставим.

0: юность моя.
1: Юность, молодость, опытность – это сейчас совершенно не важно. Главное другое. Конечно же, готовимся к финалу проекта «Формула Авторадио», который в полдень по Москве начнется. Но и о другом, не менее важном, не забываем. Настал момент еще одного эпизода игры «Много денег», и мы с вами прямо сейчас к нему-то и переходим. Друзья, телефоны наготове.
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Отличного и особенно удачного денька желаю миллионам слушателей Авторадио. Меня зовут Денис Левашов, и мне хочется напомнить вам, что мы давно преодолели середину 13-го счастливого сезона игры «Много денег» и не думаем останавливаться. Разыгрываем 4 из 5 миллионов рублей призового фонда, и к этой минуте в банке игры скопились 7 тысяч рублей. Наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, то есть на кону у нас сейчас выигрыш в размере 14 тысяч. И мы подходим к моменту определения их обладателя. Но прежде скажу, что на горизонте показался

технику для фотоохоты. Евгений из Москвы забрал такой желанный 1 000 000 рублей, а столичная жительница Вера закрыла за наш счет, что, правильно, автокредит. Вот такие мечты были у них, а чего хочет ваше сердечко? Подумайте и присоединяйтесь к игре, тем более, что правила просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок телефона на гимн Авторадио и рассказывайте о своем заветном желании. Все! Останется только внимательно слушать наш эфир и не выпускать телефон из поля зрения. И, возможно, именно ваша мечта исполнится в суперфинале 29 октября. Друзья, бегом на сайт, а мы пока приступим к розыгрышу денег. И сейчас мы будем узнавать, кому же повезло.

0: Необычная творческая мечта. Ольга, ну, мы сейчас будем вам дозваниваться. Надеюсь, вы нас услышите, и все правила нашей игры соблюдены. Что же, дозваниваемся до Ольги, проверяем, есть ли у нас связь. Да, связь у нас есть, а теперь мы наберем ее номер. Так, есть у нас связь, мы попытаемся сейчас... О, самое главное условие гимна Авторадио мы услышали. Значит, соответственно, Ольга получит гарантированно 3000 рублей от Авторадио, а наш партнер удвоит эту сумму. Ольга, здравствуйте. Алло, Ольга.
1: Алло.
0: А Ольгу я могу услышать? Ольга,
1: здравствуйте. Я сын Ольги.
0: А нам нужна именно Ольга. Поскольку Ольга принимает участие в игре «Много денег», именно она зарегистрировалась. Поэтому вот хотелось бы Ольгу услышать.
1: Ну, к сожалению, я с матерью раздельно живу. Номер зарегистрирован на нее.
0: Ага, все, я вас понимаю. Но, к сожалению, поскольку у нас с правилами... так, если вы регистрируетесь, да, под своим именем, Ольга должна была ответить. Ну, к сожалению. Но в любом случае, гимн Авторадио мы услышали, и, соответственно, Ольга у нас получит 3000 рублей, а наш партнер Озонбанк удвоит эту сумму, то есть 6000 рублей у нас обязательно уйдут на карту Озонбанка, которую Ольга, надеюсь, оформит обязательно. И что у нас теперь получается, да? За гимн 3000 мы отдали, значит, у нас в банке теперь 9000 рублей. И кто-то сможет их выиграть обязательно в следующем таком нашем розыгрыше. Эпизод состоится обязательно. Всем желаю удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: ровно 5. 8 800 222 87 88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ» и станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
3: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нужны двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк».

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя.

0: сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестки». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Семечки от Мартина выбирают люди, в семечки влюбленные.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Баста, Зиверт, Ваня Дмитриенко.

0: Итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио. Музыка

0: всего с этим заданием справился Алексей из Костромской области. Он на 10 вопросов о ПДД ответил за 24,67 секунды. Друзья, вот это скорость! Поможет ли этот невероятный результат ему в гонке, узнаем скоро. Всем финалистам жмем руки, отправляем пожелания холодной головы и, конечно же, победы. И напоминаю, что финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Следите за финалом в эфире и в соцсетях Авторадио, в которых, кстати, уже есть первый фотоотчет. Подробности на сайте авторадио.ру 18+.
1: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
2: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти».

0: Реклама. Про автомобили на Авторадио.
1: Зимой дорожные условия могут меняться буквально за одну поездку. Утром сухой асфальт, вечером дождь, а на следующий день снег или гололед. Поэтому важно выбирать шины, которые уверенно справляются с разными погодными сценариями. Именно такой универсальной стала новинка от Pirelli Ice Zero FR3. Она одинаково уверенно ведет себя на льду, на мокрой

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Депутат Георгий Камнев предложил для попавшихся на фальсификации поставщиков питания в школы, детские сады и больницы ввести черный список с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификации директоров. Об этом парламентарий заявил газете «РУ». По его словам, это будет не просто административная санкция, а базовая мера защиты самых уязвимых. Ребенок в детском саду, пациент в больнице, пожилой человек в интернате. В отличие от тех, кто покупает еду в магазине, не могут выбирать, что они едят. Камнев напомнил, что для детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиями или хроническими заболеваниями, такая еда может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем.
0: Про регионы.
2: Одни из самых

0: Ингушетии и Республика Алтай.
1: Про работу.
0: Число компаний с дистанционным форматом работы в России стремительно падает. Если в мае 2020 года на вопрос, есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали около 60% опрошенных, то в сентябре этого таких было 31%. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование сервиса «Суперджоб». В 78% компаний вне офиса работает менее 10% сотрудников. В столицах удаленка популярнее, чем в других уголках страны. В Москве ее используют 41% компаний, в Санкт-Петербурге около трети, в остальных регионах России только 27%.
1: Про авторадио.
0: Ровно час остается до старта заезда финалистов суперпроекта «Формула авторадио». Сейчас экипажи проходят медосмотр и инструктаж. Каждый из 10 участников сегодняшнего заезда сам выбрал себе штурмана, который будет сопровождать его на маршруте. Также в каждой машине поедет инструктор-экзаменатор из госавтоинспекции. Следить за соблюдением правил помогут и камеры центра организации.

0: наших участников. Старт заезда в полдень. Как все будет проходить? Подробнее расскажет корреспондент авторадио Надежда Румянцева. Она с утра работает на площадке и знает все нюансы. Надежда, приветствую, ждем подробностей.
1: Наталья, здравствуйте. Экипажи стартуют по очереди согласно месту в турнирной таблице отборочного этапа и с промежутком в 3 минуты. В каждой машине есть навигатор с маршрутом и 12 контрольными точками. Их обязательно надо пройти. Задача – преодолеть путь как можно быстрее и без нарушений. Для кого-то из участников Москва уже знакома. А вот наш финалист Артур из Уфы, я с ним только что поговорила, поедет по улицам столицы впервые. Поэтому пожелаем ему удачи.
0: Надежда, спасибо. Но удачи мы желаем всем участникам заезда. И напомню, следить за соблюдением правил будут судейские команды, в том числе с помощью камер ЦУДД. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Спектакль может быть чей-то и окончен, но только не финал проекта «Формула Авторадио». Мы его даже еще, друзья, не начинали, но вовсю готовимся. Подробности далее.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Мы начинаем с вами оперативно узнавать все подробности о том, как же проходит подготовка к главному событию проекта «Формула Авторадио». И сейчас с нами на связи моя коллега Олеся Соболева. Она находится в самом важном для гонки по правилам месте – в центре организации дорожного движения Москвы. Олеся, привет!
2: Приветствую, Денис, приветствую всех слушателей Авторадио. Наконец-таки мы добрались до этого дня, 10 октября. Наш финал «Формулы Авторадио», который стартует в 12 часов по московскому времени. Все экипажи готовы. Сейчас участникам финала покажут маршрут, напомнят правила. Я вам тоже еще раз напомню, что эта гонка проводится по правилам дорожного движения. Один маршрут, 10 финалистов, 12 контрольных точек. В каждой машине фото-видеорегистратор. Штурман, помимо нашего финалиста, на заднем сидении инспектор-экзаменатор. То есть мы очень внимательно следим за прохождением этой гонки, точнее будем следить. Я нахожусь в центре организации дорожного движения правительства Москвы, и я на самом деле, вот чисто по-женски скажу, Денис, и вам слушатели, в шоке от того, что в одной точке Москвы можно видеть каждый миллиметр города, передвижение каждой машины. И мы сейчас, вот я лично в этом убедилась, мы отсматриваем все наши контрольные точки, мы следим за машинами, и я думаю, это будет увлекательная гонка. Самое главное, по правилам. Считанные минуты остаются до ее старта, мы все готовимся.
0: Ну что же, я желаю нашим участникам, конечно же, победы, да, мы все этого желаем, правильно?
2: Конечно, мы за каждого держим кулачки, мы желаем, чтобы теорию, которую наши финалисты показали блестяще, они еще ее продемонстрировали на практике, на дорогах столицы.
0: Спасибо, Олеся, за включение, мы обязательно с тобой свяжемся чуть позже, ну а пока вернемся, друзья, к музыке, ее величеству, музыке на Авторадио.
1: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гуд.

0: поддержки госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: Тау-галерея, первый этаж.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77.

«АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Зима жертву ждет, девицу невинную.
6: Чтобы спасти сказку,
7: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
6: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Морозко. В кино с 22 октября. 6+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический

0: Острая ховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Выходные с семьей в Айда-парке?
4: Здорово!
3: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фраминофриз» при покупке.

0: Никакая гроза, друзья, не помешает нам провести сегодня финал суперпроекта «Формула Авторадио», хотя центр Москвы сейчас по-настоящему искрится. А все потому, что на кону автомобиль «Лада Искра». Его получит победитель гонки по правилам, которая вот-вот начнется.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Гонка-то начнется, и о том, как проходят последние минуты перед стартом, нам расскажет ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Денис Курочкин. Денис, доброй субботы. Как дела на старте? Что происходит?
2: Денис, привет. Привет, слушатели Авторадио. Всем доброго утра. Для тех, кто только проснулся, ребята, сообщаю, что сегодня случится итоги, случится финал нашего легендарного проекта «Формула Авторадио», где 8 участников, а не 10 финалистов, а именно 8, потому что двое у нас взяли самоотвод, возможно, не поверили в свои силы и решили сразу же отказаться, чтобы попытать свою удачу. Остальные же 8 заряжены, и буквально через пару минут мы скажем с моим коллегой Иваном Броневым по машинам. И начнется эта битва, где по правилам дорожного движения каждый из 8 участников должен проехать по московским улицам. И чем это будет быстрее и безопаснее, соблюдая правила, опять же, тот, кто совершит все это быстрее всех, получит главные подарки проекта, кстати, которыми вы можете ознакомиться на сайте Авторадио.ру. Атмосфера потрясающая и независимо от погодных условий, немножечко тучи, надеюсь, это никак не помешает нашим участникам продемонстрировать свои таланты управления автомобилем. Мы в любом случае болеем за каждого. Всем удачи!
0: Спасибо, Денис. Вот так вот. 8 экипажей-то осталось еще до старта. И о том, как будет разворачиваться гонка далее в финале «Формулы Авторадио», будем узнавать, конечно же, и далее. Мы следим за новостями, за гонкой. Продолжайте оставаться в компании «Авторадио».
1: «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве начинается заезд финалистов проекта «Формула Авторадио». Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сейчас практически в сердце столицы на знаменитой стрелке Москвы-реки у грандиозного памятника Петру Первому стартует городской чемпионат гонок по правилам. Финалисты проекта «Формула Авторадио» будут бороться за главный приз – автомобиль «Лада Искра». Победа зависит не от скорости, а от навыков владения правилами дорожного движения. На старте сейчас работает корреспондент «Авторадио» Надежда Румянцева. Все подробности мы ждем от нее. Надежда, тебе слово.
3: Наталья, здравствуйте. Заезд «Формулы Авторадио» официально стартовал, и первому тому, кто стартует, готовится Алексей из Костромской области. Машина уже на старте. Прямо перед началом он мне сказал, что очень волнуется, но настроен только на победу. За ним отправится второй участник заезда, это Вадим из Уфы. Напомню, что экипажи стартуют по очереди с промежутком в несколько минут. И участники проедут в том числе по Малому Каменному и

0: Команда Российской автомобильной федерации. Все подробности проекта «Формула Авторадио» мы рассказываем в нашем эфире. Фото и видео можно смотреть во всех соцсетях нашей радиостанции. И сейчас к другим новостям.
1: Про мошенников.
0: В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводят для учеников с 5 по 11 классы. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Он отметил, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю.
1: Про столицу.
0: Число звонков россиянам от телефонных мошенников в период с января по сентябрь сократилось в разы. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на крупнейших операторов связи. Такую динамику они связывают с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. В период с 25 по 26 год власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом сим-карт. В то же время эксперты отмечают, что злоумышленники меняют формулу коммуникации, переходя от звонков к другим видам киберпреступлений.
1: Про столицу.
0: В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение будет действовать в течение всего сегодняшнего дня. Но после прохладных выходных в Москву вновь придет тепло. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, благодаря волне атлантического тепла температура воздуха в начале новой недели будет превышать норму на 5-8 градусов. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: знаю, но опять ничего не придумаю.
1: Мы ничего не придумываем. Сама гонка по правилам в ближайшие часы распорядится главным призом – автомобилем от Авторадио. Сейчас узнаем все самые последние новости с дорожных полей.
2: Формула Авторадио. Финал. Прямое включение.
1: Полдень миновал, на него был запланирован старт гонки по правилам проекта «Формула Авторадио». Был ли он дан? Сейчас оперативно узнаем. На связи со студией ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой. Иван, как у вас дела на старте?
3: Денис, привет! Первый экипаж уже отправился на дистанцию, второй ждет очередь, и вот-вот начнется обратный отсчет. И по команде, как только загорится зеленый сигнал светофора, автомобиль начнет движение. Хочу сказать, что самое главное и самое сложное в этой дистанции то, что специально улицы не перекрывались. То есть движение обычное, рабочее. Где-то может быть пробка, где-то может быть находится автомобиль такси, который остановился для высадки пассажиров, как это было как раз первым экипажем. Денис, Курочкин находится рядом со мной, просит передать привет, потому что у нас здесь действительно атмосфера такая, что хочется и прыгать, и скакать от счастья, невероятные эмоции, невероятное счастье, и вот как ни странно, хотя, почему я удивляюсь, почему странно? Нет, абсолютно нормально. Небо с утра затянуто тучами, и вот сейчас, когда был дан старт финалу «Формулы Авторадио», появился первый просвет на небе. Я вот прямо сейчас нахожусь здесь, на Красном Октябре, и прямо над нами небольшой, но все же фрагмент голубого неба. Я надеюсь, что это и поможет нашим участникам. И 20 секунд остается до старта второго экипажа «Формулы Авторадио». Желаем удачи всем. Главное, будьте осторожны. Главное, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если вы заметили автомобиль, брендированный автомобиль с логотипом «Авторадио» черного цвета, «Лада», то можете, ну, посигнальте, поддержите ребят. Помогите, может быть, действительно это принесет им победу.
1: Ну, кстати, сказать, что среди участников у нас три экипажа из Ростовской области, так что Ростов, папа, поддержи своих. Ну, а если действительно, как сказал Иван, на дороге увидите брендированные автомобили Авторадио, то, может быть, даже не то, что посигнальте, а уступите дорогу. Помогите кому-то выиграть автомобиль от Авторадио. Друзья, мы следим за гонкой, то есть второй только экипаж ушел на маршрут, и далее все только будет накаляться. Такие страсти у нас будут накаляться. Следим внимательно за всем, что происходит.
2: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вас.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club – выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
6: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
5: Конечно.
7: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
5: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для России. Российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Продолжение истории легендарной группы.
11: В жизни важно выучить только один урок.
10: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
12: Я люблю вас!
13: 16+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Авторадио.

0: Вот никакой печали, только, знаете, волнение за участников проекта «Формула Авторадио». Судя по времени, все финалисты должны были уже быть на маршруте. Кто-то может быть и финишировать, но в любом случае оперативно сейчас все узнаем.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: Не оставляем в покое мою коллегу Олесю Соболеву, ведь она первой получает информацию о ходе гонки, поскольку находится в центре организации дорожного движения правительства Москвы. Олеся, еще раз привет. Как проходит гонка?
2: Гонка проходит на самом деле очень волнительно, потому что мы все прильнули к экранам в центре организации дорожного движения. Экранов здесь очень много. Напомню, у нас 8 участников, 15 контрольных точек. За каждым передвижением мы очень внимательно следим. И первый экипаж под номером 1 уже приближается, между прочим, к финишу. Поэтому мы совсем скоро его будем встречать на финише, но и продолжать следить за остальными участниками дорожного движения.
0: Ну, насколько я помню, Алексей из Костромской области в первой машине сидит. Он, кстати, быстрее всех ответил еще и на вот эти вот самые правила дорожного движения, когда мы устраивали тест. Я правильно же? Ничего не путаю.
2: Все верно, Денис, все правильно. Еще мы внимательно следим за ходом нашей гонки «Формула Авторадио», что хочется сказать. Так что один из участников свернул с маршрута, то ли сбился, то ли штурман ему не так подсказал. Ну, в общем, кажется, время его увеличится.
0: Но будем надеяться, что он вернется, что называется, в колею, проедет все контрольные точки и на финише окажется в числе первых. Вот такое тоже возможно ведь. Возможно, он просто...
2: Я думаю, что в нашей гонке «Формулы Авторадио» возможно все, но самое главное, чтобы все это было по правилам.
0: Вот, я про это и хотел сказать, о том, что действительно он, может быть, по правилам все проедет, даже с такой вот петлей, и выйдет в лидеры. Но в любом случае, Олеся, спасибо тебе за то, что ты нас информируешь так оперативно о ходе гонки. Видите, какие подробности. Свернул не туда. Но такое тоже бывает. Пожелаем всем участникам удачи и продолжаем следить за гонкой.
1: «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать!

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Плюс. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
1: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть то, что нельзя откладывать.

0: на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: Авторадио. Финал. Прямое включение.
1: Ну, все знают, что медузы существа такие малоприятные, а мы прямо сейчас свяжемся с приятным человеком, ведущим утреннего драйв-шоу «Поехали» Денисом Курочкиным. И у него все самые последние новости с места проведения гонки по правилам формулы «Авторадио». Денис, тебе привет!
2: Привет, Денис, привет, дамы и господа, слушатели Авторадио. Да, находимся мы здесь, в эпицентре событий нашего проекта «Формула Авторадио». Находимся мы уже в ожидании, когда первый экипаж все-таки до нас доедет. Мы следим, и следим мы не просто так, а благодаря, Центру организации дорожного движения, который нам поставляет информацию. На данный момент через 15 минут должны финишировать именно первый экипаж. После судьи будут приступать к анализу протоколов, смотреть, все ли было сделано правильно, подводить итоги, и в ближайшем будущем мы уже узнаем победителя, человека, который заберет у нас главный подарок, а именно автомобиль. Поэтому, ребята, будьте, пожалуйста, начеку, внимательны, а если вы сейчас нас слышите в пути, то подъезжайте к нам, убедитесь сами и посмотрите лично на эту серию эмоций, которые испытает наш победитель. Хотя сегодня, мне кажется, не проигравший, потому что первое, каждый из участников в голове прогонит вновь все правила дорожного движения, сконцентрируется. Это, кстати, очень хорошая специальная программа, потому что она позволяет всем, разумеется, обновить или даже устранить пробелы. Ну и, конечно, позволит, чтобы на дорогах у нас было как можно меньше ДТП, которые, кстати, приводят к пробкам, а сегодня в Москве их вообще нет. Это здорово. Поэтому мы следим, мы бдим и, конечно, будем передавать информацию сразу же по мере поступления.
1: Ну и прекрасно, Денис. Ждем все вместе. Большое спасибо тебе за информацию. Ну что же, первый экипаж уже скоро финиширует и начнет ожидать вот этого вот финала, когда действительно все станет ясно. Кто получит автомобиль от Авторадио?
0: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам. Реклама.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Fun Day – для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
10: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад пенсионный.

0: Заключенный максимум и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Участники «Формулы Авторадио» готовятся финишировать. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сегодня наша радиостанция проводит финал суперпроекта «Формула Авторадио». Городской чемпионат проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Отправиться в большой заезд по улицам столицы должны были 10 финалистов, но 2 участника на старт не прибыли. Все остальные отправились по маршруту и скоро должны финишировать. На Болотной набережной, где и пройдет финиш, сейчас находится корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее мы узнаем все подробности. Надя, тебе слово. Финишировал ли кто-нибудь уже?
3: Наталья, здравствуйте. Нет, мы уже находимся на финише и с нетерпением ждем, когда экипажи прибудут на Болотную набережную. И когда это случится, и все 8 наших финалистов приедут, а тогда уже судьи будут подводить итоги. А напомню, что лучший из лучших заберет главный приз – машину «Лада Искра». Новенькая, безопасная, отличная, подойдет как для городского путешествия, так и на дальние поездки. А еще автомобиль считается семейным, поэтому комфортно, я думаю, будет всем.

0: из Уфы, сказал, что это будет его первая машина, если он получит первое место. Напомню, экипаж едет по маршруту протяженностью 19 километров, и в машине помимо пилотов штурман, которого участники выбирают сами, и у многих это девушки, а также инспектор-экзаменатор. И задача наших экипажей — это пройти маршрут без ошибок и как можно быстрее. Так что мы с нетерпением уже ждем и надеемся, что скоро к нам они приедут. Наталья, вам слово.
1: Надежда, спасибо. Ну, я напомню, что глав

0: Луговой. Ранее сегодня губернатор Ростовской области сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов ВСУ различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, а также железнодорожный мост. В Батайске пострадала незаселенная новостройка. Ранения получили 6 человек. В городе введен режим ЧС.
1: Про безработицу.
0: В России один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По статистическим данным, это 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Чудесный день сегодня в столице, даже только потому, что проходит самый ожидаемый финал суперпроекта «Формула Авторадио».
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Ну что же, друзья, у меня для вас прекрасная новость. Первый экипаж финишировал. И это не под номером один экипаж, а под номером три. Вот так вот неожиданно. То есть на 6 минут он стартовал позже первого экипажа, но уже на финише. Но посмотрим. Может быть, там какие-то были штрафные минуты. Ничего не знаю сейчас об этом. Но мы обязательно узнаем это в ближайшее время. Мы свяжемся с площадкой, где сейчас находится финиш нашего суперпроекта. И я поздравляю первых финишировавших. И, друзья, мы продолжаем внимательно следить за ходом этой замечательной гонки. Всем тем, кто еще остался на маршруте, мы желаем доехать и доехать как можно быстрее и безаварийно.
1: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой, и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно.

0: Юзач кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Реклама. Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
5: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый

0: дерибаных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: Тау-галерея, первый этаж.
3: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья. 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
9: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
8: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
10: Реклама на Авторадио.

0: Ну что же, красиво, надеюсь, красиво финишировали некоторые участники нашего проекта «Формула Авторадио». А может быть, уже и все они финишировали. Мы прямо сейчас все узнаем.
1: «Формула Авторадио». Финал. Прямое включение.
0: И самые последние новости с наших полей, с полей «Формулы Авторадио». Прямо сейчас нам готов рассказать ведущий утреннего драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой. Иван, здравствуй.
2: Привет, Денис, привет, слушатели. Слушайте, ну у нас такая атмосфера здесь, такой накал страстей. Только представьте, первым финишировал экипаж, который стартовал только третьим, а девятый пришел, если я не ошибаюсь, по-моему, на пятой позиции, то есть динамика невероятная, но это вообще еще не показатель успеха, победы и лучшего результата. Почему, спросите вы меня? А потому что нужно ехать по правилам, потому что в каждом автомобиле сидел инспектор дорожно-патрульной службы, чтобы проверять и следить за тем, как проходит дистанцию водитель. Кроме того, наши коллеги, наши друзья, наши партнеры из Центра организации дорожного движения следили по камерам городским, как проходит автомобиль дистанцию, то есть сейчас... Кроме времени финиша, будет еще и определяться четкость, правильность прохождения дистанции без нарушений правил дорожного движения. Поэтому сейчас главная интрига. Еще два автомобиля, еще два экипажа, еще два участника находятся на дистанции и вот-вот должны финишировать. Мы их все ждем, надеемся, верим и желаем, естественно, удачи.
0: Ну что же, мы тоже желаем удачи всей страной. Мы всей страной сейчас болеем за этих двух, которые сейчас еще на маршруте. Передаем им большой привет. Немного так, знаете, виртуально подталкиваем их к финишу и ждем результаты, конечно же. Друзья, «Формула Авторадио» продолжается. Скоро, скоро все станет ясно.
1: «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
9: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
11: Топ покупок месяца.
12: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А Moda C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
11: А Мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
0: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Все финалисты проекта «Формула Авторадио» финишировали. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Суперпроект «Формула Авторадио» на финишной прямой. Уже совсем скоро мы узнаем имя человека, который на практике доказал, что отлично знает правила дорожного движения, уверенно чувствует себя на дорогах мегаполиса за рулем автомобиля. Главный приз достанется тому, кто безошибочно быстрее всех проехал по 19-километровому маршруту, не пропустив ни одной контрольной точки. Напомню, в машине каждого экипажа ехал инспектор-экзаменатор из госавтоинспекции и был установлен регистратор. Следить за соблюдением правил помогали камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Они есть во всех уголках мегаполиса и, конечно же, были на маршруте наших участников. Что сейчас происходит на Болотной набережной, узнаем у корреспондента Авторадио Надежды Румянцевой. Она встречала каждого нашего финалиста. Надя, приветствую. Как настроение на финише?
4: Наталья, здравствуйте. Но мы точно в предвкушении итогов, потому что теперь осталось дождаться, когда судьи заполнят все протоколы, подведут итоги и назовут имя победителя. Ему, кстати, достанется «Лада Искра». Она красная, новенькая, такая красно-оранжевая, я бы даже сказала, с подарочным бантом на крыше стоит и ждет своего победителя. Все наши финалисты волнуются, каждый из них надеется на победу, что заберет автомобиль. Как мне сказал Захар из Новосибирска, он финишировал первым, маршрут был интересный, но не сильно сложный. Так что участник уверен, что проехал его без штрафных баллов. Ну, я в него верю, как и во всех остальных участников, так что мы ждем официальных результатов. Наталья, тебе слово.
2: Спасибо, Надя. Ну что ж, мы ждем итоги. Обо всем мы расскажем в нашем эфире, также подробную информацию, фото и видео. Смотрите во всех соцсетях Авторадио. А сейчас к другим новостям.
0: Про регионы.
2: Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами АЗС и регионами заключены в 35 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Из всех соглашений 20 подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская, Кировская, Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Вологодская областях, Республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Якутия, а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях. Главная цель таких соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен.
0: Про автомобили.
2: Минпромторг сообщила о поквартальном росте авторынка, сообщает ТАСС. В третьем квартале в стране продали более 396 тысяч новых авто. Это на 4% больше, чем во втором квартале, и на 32% больше, чем в первом. Восстановлению спроса способствует программа льготного автокредитования и автолизинга.

все нормально в нашем суперпроекте «Формула Авторадио». Друзья, ждем результаты, но прямо сейчас вам, дорогие слушатели, пришло время включиться в эфир. В этом часе активно буду читать ваши сообщения. Осталось их только оформить и прислать в нашу студию. Отправляйте поздравления на единый номер «Авторадио» +7 915

Частью вселенной являются и ваши сообщения, друзья. Вот он поток на авторадио ваших посланий. Начинается. Макс из Саратова написал: поздравляю с днем рождения свою младшую сестренку Анастасию. Стася, оставайся такой же жизнерадостной, здоровья тебе и всей твоей семье. Пусть всегда

возвращаемся к музыке. Друзья, пишите свои поздравления и приветы. Их можно отправить на единый номер авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. +7 915 459 2020.

0: 36.
1: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
2: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Сейчас главное – закрыть этот платеж. А дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама.

0: Невероятный день.
1: Невероятный день. Сегодня продолжается главное событие этого октября. Друзья, держу вас в курсе того, что происходит в формуле Авторадио. Олеся Соболева забрала из Центра организации дорожного движения правительства Москвы протокол с результатами прохождения участниками маршрута и едет с ним на финиш. Так что скоро, очень скоро мы узнаем обладателя шикарных денежных подарков и главного приза автомобиля от Авторадио. А пока уделю внимание вашим сообщениям. Кстати, формула Авторадио не оставляет никого безучастным. Так Ирина написала финалистам Рустаму и Артуру из Уфы лучи удачи и поддержки. Что еще? Некто И написал, или написала непонятно. Добрый день, с днем рождения Сергея Семина. Он у нас шофер с многолетним стажем.

гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас, родной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в «Перекресток».
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не

0: скажу, если сейчас за московскими окнами солнце, ну уж точно сейчас яркие эмоции испытывают кто? Конечно же, участники суперфинала «Формула Авторадио». Друзья, мы уже подвели итоги. Все финалисты получили ценные подарки. Особенно, конечно, поздравляем Захара из Новосибирска, который благодаря своему мастерству и, конечно же, знанием правил дорожного движения победил и выиграл автомобиль от Авторадио. Еще раз победителя Захара из Новосибирска поздравляем. Точно так же, как Наталья Вахрушева поздравляет с днем рождения своего мужа Евгения. И Наташа написала так: «Женя, ты лучший мужчина в моей жизни. Я обожаю каждую минуту нашего быта. Ты невероятный. Я хочу, чтобы ты жил долго и в счастье вместе со мной». И еще одно сообщение. Ирина Макарская: «Ты, конечно, редиска, но моя любимая редиска. Не будь жестокой, остынь и возвращайся домой». Ну вот какие страсти, да? Продолжайте присылать свои сообщения. Единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020.
1: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100. Пока за окном золотая осень, у нас золотые условия. Скидка на кадастровые работы до конца ноября. Офисы землеустроительной компании находятся в Ленинском районе. Консультация бесплатна. Телефон 988-001.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 000 рублей.

0: идеальную технику. Все были просто в восторге. Но это еще не самое удивительное. Самое удивительное, что стаж вождения Захара, представьте себе, 9 не лет и даже не десятилетий. Всего 9 месяцев, как у него есть права, и такой триумф, и такой невероятный успех. Поздравляем Захара, и все, он уже сфотографировался рядом со своим автомобилем, уже не будущим, а реально его «Лада Искра» стоит здесь, рыжая, красивая, была наша, теперь уже его, Захара. Ключи подарили, фотографию на память сделали, эмоции невероятные. Но и мне кажется, как не только мне, коллегам тоже, честно скажу, кажется, что главный секрет Захара не в стаже его вождения, а в штурмане. Скажу по секрету, штурман Захара – его теща.
1: Да уж. Это действительно неожиданно.
0: Вот это комментарий у тебя, да уж.
1: Ну а как? Вот. Если бы мама была...
0: Я бы позавидовал.
1: Конечно.
0: Если бы мама, он бы приехал просто комфортно, а здесь теща, она, я уверен, не давала расслабиться ему в пути.
1: Ну да, действительно. За дочку переживала, чтобы дочка потом ездила в комфорте.
0: Вот мы и определили, кому достанется автомобиль.
1: Спасибо, Иван, тебе за итоги. Что же, мы завершаем наш проект окончательно. Наши поздравления Захару из Новосибирска. Новосибирск, ликуй, гуляй. И мы вместе с тобой. Ну, а я, Денис Левашов, прощаюсь с вами и уступаю место Владимиру Бодрову. Он тоже сейчас к вам присоединится и какие-то тоже итоги вместе с вами подведет.
2: Формула Авторадио. Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам. Авторадио поздравляет.

15 минут было очень волнительно, и я волновалась не меньше наших финалистов. Конечно, каждый получил подарки от Центра организации дорожного движения правительства Москвы, от Авторадио вместе с нашими партнерами. Но главный приз только один – «Лада Искра». Таких радостных возгласов я не слышала давно, но Захар проехал без единой ошибки, как ты уже и сказал. И причем стаж, отмечу, за рулем у победителя 9 месяцев. А молодому человеку, кроме ключей, вручили кубок на память. И прямо на моих глазах он сейчас уже открыл свою новенькую машинку и складывает в нее свои вещи, потому что я думаю...

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Каждый любящий родитель желает своим детям счастья, ну а деньги, кто бы что ни говорил, важная его составляющая, поэтому мы здесь на Авторадио, и я, Владимир Бодров, в частности, продолжаем их раздавать.
2: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Еще как сбываются, дорогие друзья. Три мечты мы уже исполнили в этом счастливом сезоне. Ну и продолжаем с удовольствием исполнять ваши заветные желания, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем, любую вашу мечту исполним, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. 29 октября вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что именно на

0: radio.ru. Поделитесь там своей мечтой. Ну и, разумеется, не забудьте при этом заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный и полезный гимн Авторадио. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги. В банке 9000 рублей. Сыграем мы на сумму в два раза больше, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит в случае выигрыша. И чтобы узнать, кому она может достаться, я по традиции останавливаю Авторадио-рулетку. Итак, у нас есть номер участника, он заканчивается на 6296, принадлежит Константину из Пермского края, который мечтает о доме в Перми. Ну что ж, все логично, где родился, там пригодился, там и поселился. Насколько большой дом нужен Константину, насколько большая у него семья, давайте узнаем у него лично, наберем его номер, ведь, быть может, именно эта мечта 29 октября исполнится в прямом эфире Авторадио. Набираем номер. И ждем ответа. Но в первую очередь, конечно же, ждем гимна Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру, который гарантирует как минимум 3000 рублей, независимо ни от чего. Ну а там еще и в два раза больше может достаться. Вот он пропуск. Да, 3000 уже как минимум гарантированы Константину. Осталось взять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать весь банк. Сделает ли это Константин? Сделает ли он это? А вроде бы сделал. Константин, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень рад слышать вас, ваш голос. А мы всей страной еще и рады были услышать гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном. Вы же знаете, что это значит?
1: Спасибо, вас тоже рад слышать.
0: Так, да, спасибо. 3000 ваши уже сразу же с порога, как минимум, потому что гимн Авторадио прозвучал. Константин, вижу, что вы мечтаете о доме в Перми. Скажите, пожалуйста, большая ли у вас семья? Какой дом понадобится?
1: 4 человека.
0: Четыре человека. Ну, в принципе, одна-двухэтажный нормально, да? Сойдет. Константин, смотрите, мы сейчас держим курс на 4-й суперфинал. Вполне возможно, что 29 октября ваша мечта сбудется, если мы вот так же позвоним, и вы назовете песню, которая звучит в эфире. А если вы сейчас это сделаете, то заберете из банка всю сумму. Там 9000 рублей, наш генеральный партнер готов удвоить эту сумму. Скажите, Константин, назовете ли песню, которая только что звучала в эфире Авторадио?
1: Майданов.
0: Нет, нет, ну вы прям как-то это, наугад, да? Нет, увы, Константин, не Майданом звучал, другая песня звучала, но, тем не менее, гимн Авторадио мы услышали всей страной. Он прозвучал в вашем мобильном, это значит, что 3000 рублей, независимо ни от чего, вам достаются. И скажу больше, генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну, а если впредь будете Авторадио повнимательнее слушать, отвечать на наши звонки, называть песни, то вполне возможно, ваша мечта исполнится уже в 4-м суперфинале 29 октября. Да, дорогие друзья, вот таким вот образом движемся дальше. Всем, кто с нами, спасибо. Удачи 29 октября в 4-м суперфинале. Ну и надо сказать, что удача в этом году пригодится еще не раз, потому что помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 11000. На эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Запускаем Авторадио-рулетку. И суперигра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
3: ООО «Элвис Каюм».
0: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене.

0: 21.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
4: Тау-галерея, первый этаж.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
7: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
8: Решиться сложно.
7: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
12: Музыка

Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Перекрестка и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: Авторадио.

0: значит, мне бы так надо.
1: Ну, безусловно, всем нам нужно учиться философски относиться к жизни. И, как в той песне, помните, дождь ли, снег, любое время года благодарно принимать. Музыка Авторадио — это проще, чем кажется, поэтому, друзья, оставайтесь с нами. А я, Владимир Бодров, сделаю для этого все возможное.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56. 48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
4: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук! Дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с смазкой. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Выходные с семьей в Айда-парке.
12: Здорово!
11: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
13: А что, в меня нельзя влюбиться?
14: Что, если ты узнаешь, кто я?
15: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
16: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
15: Что, понравилось быть человеком?
14: Человеком быть больно.
16: 6+.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
0: Реклама на Авторадио.
4: 39, 36, 36.
0: Музыка.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Брянской области после атаки беспилотников поврежден железнодорожный мост. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Украинские беспилотники самолетного типа атаковали железнодорожный мост в Выгонщическом районе Брянской области. Повреждено железнодорожное полотно. Нарушено движение на участке Брянск-Унеча-Гомель. Об этом сообщает Интерфакс. По данным губернатора Егора Ковальчука, пострадавших нет. Из-за повреждения путей изменили движение поездов. Состав Москва-Новозыбков следует только до станции Брянск-Орловский. Дальше пассажиров перевозят автобусами. На маршруте задействовали 8 машин. Пригородные поезда также следуют по сокращенному маршруту, после чего пассажиров пересаживают на автобусы. На месте идут восстановительные работы. О том, когда движение полностью возобновят, станет известно после обследования железнодорожной инфраструктуры.
3: Про ограничения.
2: Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и продажу в России части напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства. Ограничения затронули продукцию нескольких производителей, в том числе отдельные вина, пиво и безалкогольные напитки. В Роспотребнадзоре пояснили, что при проверке выявили несоответствие продукции установленным требованиям по нескольким показателям. Мера введена в рамках правил Евразийского экономического союза. Она касается конкретных производителей и отдельных видов продукции, а не всех напитков грузинского производства.
3: Про мошенников.
2: В МВД напомнили россиянам о мошеннической схеме с просьбами проголосовать за знакомого в конкурсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка ведомства Владимира Васенина. Аферисты получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают сообщения от имени друзей или родственников. В них предлагают перейти по ссылке

0: ссылки и поддержать участника голосования. Правоохранители советуют сначала связаться с человеком напрямую и уточнить, действительно ли он отправлял такое сообщение. Переход по ссылке может привести к потере доступа уже к своему аккаунту.
1: Про финансы.
0: Только каждый пятый участник опроса имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Роскачества. Еще примерно у трети респондентов сбережения есть, однако их размер не растет. Главной причиной, которая мешает откладывать деньги, участники назвали слишком большие расходы и нехватку средств после обязательных платежей. Большинство опрошенных сказали, что начать откладывать им помог бы рост заработка. Главной целью накоплений граждане назвали создание финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств.
1: Про спорт.
0: Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал турнира женской теннисной ассоциации в Пекине. В полуфинале она обыграла чешку Николу Бартунькову в двух сетах 6-2, 6-2. В решающем матче Андреева встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элизой Мартенс и китаянкой Джен Циньвэнь. Сейчас 19-летняя россиянка занимает пятое место в мировом рейтинге. На ее счету уже 6 титулов WTA в одиночном разряде. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Есть чем поделиться, в частности, итогами проекта «Формула Авторадио». Прямо сейчас я, Владимир Бодров, этим и займусь.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
0: Итак, друзья, гонка по правилам «Формула Авторадио» состоялась. В этом беспрецедентном проекте тысячи участников проверяли свои знания правил дорожного движения. И сегодня, как и было запланировано, десятка лучших продемонстрировала свои навыки вождения на практике на улицах Москвы. Поздравляем наших победителей, друзья. Призы за второе и третье место 200 тысяч и 100 тысяч рублей вручает партнер проекта бренд антифризов «Феликс». На третьем месте Антон Шутов из Ростовской области. На втором месте Андрей Водолазкин, между прочим, также из Ростовской области. И абсолютным победителем, занявшим первое место в финале, стал Захар Марковский из Новосибирска. Штурманом Захара выступила его теща. И кто знает, может быть, именно благодаря этому он получает главный приз проекта «Формула Авторадио» — автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Вот что значит хорошие отношения с тещей, друзья. Остальные финалисты получают денежные призы по 20 тысяч рублей от партнера проекта «Газпромбанк», а также, разумеется, незабываемые эмоции и невероятно ценный опыт. Поздравляем всех участников проекта, всем желаем удачи на дорогах, ну и, разумеется, во всех будущих подобных проектах участвовать и побеждать.
1: «Формула Авторадио». Финал. Добро пожаловать на гонки по правилам.
2: Партнер проекта — банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК», у меня фета.

0: Барами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Пока за окном золотая осень, у нас золотые условия. Скидка на кадастровые работы до конца ноября. Офисы землеустроительной компании находятся в Ленинском районе. Консультация бесплатна. Телефон 988-001.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
5: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39 36 36.
8: Реклама на авто.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка во всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит, ОКРН 116774678076-1, город Москва.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и

Вот и мы с вами остаемся вместе долгие-долгие годы. Друзья, во многом, конечно же, благодаря тому, что Авторадио шагает в ногу со временем. И слушать нас можно не только в приемнике. Сегодня к вашим услугам и умная колонка, и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение. В общем-то, любой из ныне доступных способов. Выбирайте то, что вам удобнее, делайте громче и наслаждайтесь хитами, которые я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить.

0: Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
11: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фараминов» при покупке от 35 тысяч рублей.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Предстоящая зима может стать одной из самых снежных. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Предстоящей зимой в России возможны сильные снегопады. При этом температура, вероятно, будет выше климатической нормы. Такой прогноз порталу «Вести» дал ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов. По его словам, снега может выпасть особенно много, однако из-за относительно теплой погоды он будет быстрее таять. Такой характер зимы климатолог связывает с явлением «Эль-Ниньо». В Москве и Подмосковье устойчивый снежный покров обычно появляется ближе к концу ноября. Температура, как правило, переходит через ноль во второй половине месяца. При этом метеорологи отмечают, что точный прогноз на предстоящую зиму пока давать рано, поскольку сроки появления снега и его количество будут зависеть от конкретной погодной ситуации.
3: Про школу.
2: В российских школах хотят вести отдельные занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом накануне рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Новый курс планируют проводить для учеников с 5 по 11 класс как минимум один раз в неделю. По словам Шадаева, сейчас министерство

октября в четвертом суперфинале это возможность представиться кому-то из вас, поэтому о чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, о яхте, в конце концов, прямо сейчас расскажите нам на сайте авторадио.ру и не забудьте при этом заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Делов там буквально на 3 клика, так что я, Владимир Бодров, призываю вас не затягивать, присоединяться как можно скорее и уже собственным шансом на выигрыш, на исполнение своей заветной мечты наслаждаться любимой музыкой. Так и поступите.

0: коммерческого распила «Маршал», Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
5: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы. Электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
6: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика, ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: И центр Havail Pro.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Авторадио.

0: октября.
1: Опа.
0: 6+.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
5: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
4: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77 42 11. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
0: Авторадио.

0: Специалисты также проверили состояние воздуха. Превышение допустимой концентрации опасных веществ не обнаружили. Помимо этого, полностью перекрыто движение по Западному мосту и улице Луговой. Автомобили направляют на Ворошиловский мост. Въехать в город сейчас можно через Ворошиловский и Аксайский мосты.
1: Про переговоры.
0: Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба российского президента, значительная часть беседы была посвящена урегулированию украинского кризиса. Также лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. После разговора Трамп заявил, что Россия готова поставить дизельное топливо в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Американский Минфин, по его словам, выдает для этого временное разрешение.
1: Про топливо.
0: В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. Договоренности подписывают региональные власти и независимые операторы автозаправочных станций. В части регионов в соглашениях участвуют крупные сети, которым принадлежит больше 20 заправок. ФАС отмечают, что главная задача таких договоренностей – это сдерживать рост цен на топливо.
1: Про авторадио.
0: В Москве завершился заезд проекта «Формула авторадио». Победителем стал Захар Марковский из Новосибирска. Маршрут длиной 19 километров, он прошел за 51 минуту 50 секунд. Это лучшее время среди участников. При этом за всю поездку Захар не получил ни одного штрафа. За соблюдением правил следили особенно внимательно. В машине каждого экипажа находился инспектор-экзаменатор из госавтоинспекции. Поездку также фиксировали видеорегистраторы и камеры Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Своими впечатлениями после финиша Захар Марковский поделился с авторадио.
2: Честно, я сначала даже не поверил, что я вернулся первый. Я думал, может, машину куда-то отогнали. Но потом, да, какое-то ощущение, что все-таки я первый было. Я очень рад, что все получилось. Думал, что первое займу. Занял первое. У меня была цель только первое место занять. Волнение хоть и было, но все равно... Вот главное сильно не волноваться. Ну и может то, что недавно на права сдал, это тоже повлияло.
0: Всего в заезде участвовали 8 экипажей. В число призеров также вошли Андрей Водолазкин и Антон Шутов из Ростовской области. За второе и третье места предусмотрены денежные призы – 200 и 100 тысяч рублей соответственно. А главный приз – это автомобиль «Лада Искра». «Формула авторадио» проходила при поддержке госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Ну что ж, надеюсь, что вы свою батарейку зарядили, друзья, потому что с этой минуты в эфире большая дискотека Авторадио, и в обмен на хорошее настроение

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 миллиметра. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони!
6: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
8: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома. Сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
9: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
10: Выходные с семьей в Айда-парке?
11: Здорово!
10: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
12: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержи.

0: марте снова ноль, списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на авто.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
9: По Кайл Стрит, по ГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
10: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
11: Кирилл Зайцев.
12: Ты есть древний дух зимы?
11: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
12: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
11: Морозко в кино с 22 октября.
9: 6+.
0: Авторадио. Главные звезды

0: Реклама.
1: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акции до конца ноября. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».

0: 39 36 36.
1: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
2: Реклама на

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды.

Остров, где можно забыть о всех проблемах и заботах, то имя его «Большая дискотека авторадио», и я счастлив делить его с вами. Друзья, в этом часе продолжаем зажигать так, как умеем только мы. Зовите к колонкам близких, друзей, знакомых, делайте громче и наслаждайтесь хитами любимых артистов в едином танцевальном миксе. Владимир Бодров по-прежнему с вами, и это все она, «Большая дискотека авторадио».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus.

0: Флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
0: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Азикловерон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Вот эта удивительная штука харизма, друзья. Стоит человек на месте, ничего из себя не представляет, а начнет двигаться, и все уже. И восхищаются им, и влюбляются в него. В общем, движение действительно жизнь, поэтому я, Владимир Бодров,

0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? «ВАЗ-Авто» – программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв «ВАЗ-Авто» на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: По субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
14: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
13: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
15: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте! Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
2: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 4-й суперфинал.
2: 29 октября на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Elvis, кай, у меня фета.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
12: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
13: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айда-парке.
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений.

0: решений.
1: Пятый сезон.
2: Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на авто.

вот хорошая танцевальная музыка оставляет исключительно положительные впечатления, друзья, в чем мы с вами и продолжим убеждаться. До финала этого часа большая дискотека Авторадио в ваших колонках. Я, Владимир Бодров, обещаю еще как минимум 5 зажигательных хитов, поэтому по возможности сделайте громче и позвольте себе, наконец, сегодня стать по-настоящему счастливым.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Космо.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья. 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39 36 36.
7: Реклама на автора.

Имеется заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. И все, что останется, это внимательно слушать эфир. Особенно внимательно 29 октября. Всем большой удачи и море хитов в продолжении эфира. Все так же от меня, Владимира Бодрова.

0: со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Выходные с семьей в Айда-парке.
5: Здорово!
4: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
2: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8 84 52 73 86 86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет

0: все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет.

0: своим чередом.
1: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок. А мне хочется

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12. Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточнены.

0: Металл Профиль ты зайди. Песчано Умёцкая 41. Только сейчас в компании Металл Профиль скидка 30% на водосточные системы.
1: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему Фарамина Фриз при покупке от 35 тысяч рублей.
2: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Когда счастье накрывает, им, безусловно, нужно делиться. И мы здесь, на Авторадио, именно этим и занимаемся в этом счастливом сезоне, потому что мы исполняем ваши заветные желания. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, яхте, вертолете. Может быть, вы хотите встретиться и спеть дуэтом со своим кумиром. Друзья, все возможно. С Авторадио абсолютно любая мечта может стать реальностью, но только в том случае, если вы ей поделитесь на сайте авторадио.ру, к чему я вас и призываю. Там же замените скучные гудки в мобильном на прекрасный

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Выходные с семьей в Айда-парке.
4: Здорово!
3: Торговый комплекс «Мой новый».

0: улица Верхняя, 17, телефон 683535.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Решиться сложно.
4: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законно. Способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на автор.

0: 2 999 рублей.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Авторадио.

0: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один

0: Какого бы цвета ни был ваш мир, в компании с Авторадио он станет ярче и краше, поэтому не забывайте о том, что слушать нас можно не только в приемнике. К вашим услугам и умная колонка, которой, можно сказать, ключи Авторадио, и плеер на сайте авторадио.ру, и, разумеется, наше официальное мобильное приложение. Выбирайте то, что удобнее, делайте громче и оставайтесь в компании со мной. Владимир Бодров здесь, если не узнали.
1: А я мир!

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой, и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио. Реклама.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космо.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
3: Реклама на автор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

вчера еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Реклама на авто.